очках зажигалочка, грелочка. Хочется понежиться в твоих лучах.

много песен слыхал я в родной стороне. В них про радость и горе мне пели.

сакса лиходей, чтоб разобою помочь.

Доброе утро. Приготовьтесь к первому упражнению. Ноги поставьте на ширину плеч. Руки свободно опустите. Выдохните. Согнуть руки. Прогнуться. В исходное положение. Вдохнуть. Прогнуться. Выдохнуть. Расслабить мышцы. Раз. Два. Три. Продолжайте.

хорошо. Приготовьтесь к ходьбе на месте или по комнате. Проверьте, правильна ли у вас осанка. Но не напрягаться. Вдохните. Шагом марш. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Повторяю. Держаться прямо, но не напрягаться. Продолжайте.

заканчиваем. Третье упражнение – рывки руками назад. Приготовьтесь. Ноги на ширину плеч. Левую руку вверх, правую отвести назад. Пальцы сжаты. После двух рывков меняем положение рук. Рывки начали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Держитесь прямо.

Достаточно. Четвертое упражнение помните? Наклоны туловища в стороны. Исходное положение. Ноги вместе, руки опущены. При наклоне влево правую руку за голову. При наклоне вправо левую руку за голову. Вдохните. Влево начали. Выпрямиться. Вправо. Выпрямиться. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Продолжайте.

Хорошо. А сейчас мы будем поднимать то левую, то правую ногу вперед. Руки переведите на пояс. Левую ногу вперед поднять, опустить. Правую опустить. Раз, два, три, четыре. Выдох, вдох, выдох, вдох. Прямо держитесь. Ногу повыше. Раз,

0: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: Радио «Комета». 92,5.

Комета. Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио Комета. 92,6.

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: Комета. Утреннее шоу.
1: 7 утра в Чехове.
2: Дисклеймер. Ведущий данного шоу не ставит себе целью кого-либо оскорбить. Все, что он говорит, является его личным оценочным суждением, а все персонажи, которые озвучиваются во время шоу, вымышленные. Любое сходство с реальностью – это случайность. Приятного прослушивания!

что там за день-то вообще? Среда сегодня у нас, 29 число. И давайте быстренько глянем на погоду. Хочется вам этого, посмотреть на погоду. Вы, скорее всего, и так видите. Я, например, вижу, что там пасмурно. Да и по желанию вставать куда-либо, тоже понятно, что погода так себе. Но давайте глянем на цифры, чтобы разочароваться еще больше во всем происходящем. Так, это какой у меня день? Я просто наперед еще перемотал, а там впереди вообще ничего хорошего. Так, обещают сегодня пасмурно весь день, дожди. Пишут, что сегодня на 9 градусов холоднее, чем вчера. Да. И завтра весь день дождь. Вот такое позитивное утро, понимаете? Такое. Но есть и позитивное сообщение у меня. Оно коротенькое. Вот просто давайте одной строкой. Исследование. Двоеточие. Большинство людей с детства склонны к хорошим поступкам. Да, и, видимо, потом уже жизнь пытается всячески доказать, что хорошими делами, как там это, прославиться нельзя.

Знаете, для меня до сих пор загадка, зачем люди во ВКонтакте добавляются в друзья. Вот я что-то не знаю, зачем это происходит. Одно дело, когда ты с этими людьми где-то пересекся, но все равно, кто ВКонтакте добавляется сейчас в наше-то время, чтобы вести какие-то переговоры заочно? Наверное, никто. Но зачем люди, которых ты знать не знаешь вообще, этим занимаются? Причем тебе ничего в этот момент не пишут. Что они хотят этим доказать, что добавляются к тебе? Причем у меня-то профиль даже не закрыт. Если ты хочешь

0: там что-то смотреть, хотя я не знаю, что там собираешься смотреть у меня на странице, так просто посмотри и все. Зачем тебе я нужен? А потом я же нажимаю на это принять, и все равно мне, и все равно я там ничего не делаю в этом ВКонтакте. И я давно удалился бы оттуда. Просто есть некие чаты, которые остались по каким-то вопросам рабочим больше. Вот, а так бы снес бы его. Потому что он стал уже давно бесполезен, этот контакт, и делать там нечего. Возможно, он изначально был таким же. Так, у нас впереди рубрика
1: «Пятый трек».
0: Так, ну давайте разбирать, что я тут нашел. Нашел я какой-то новый трек группы, которая называется «Старуха». Я никогда не слышал этот коллектив. Если вы знакомы с этим коллективом, напишите. Но я вбил в интернет, говорю, кто это такие? А написано, год основания 2024. То есть всего 2 года существует коллектив, но существует он именно 2 года именно под таким названием, как я понимаю. В остальное время это были разные какие-то коллективы. Ну, как обычно, участники разных групп сливаются во что-то одно и играют. Вот к нам на Комету в Чироке приезжали и будут приезжать с августа коллективы, участники которых играли раньше в других группах. Более того, участники которых играют и поныне в других коллективах, как вот некий Сергей, да, который к нам приезжал в составе 58 групп разных совершенно, и все время говорил, а это я. Вот, и ты такой, а что, о чем с тобой говорит? Тут ты что делаешь? Он говорит, вот то же самое, что и в других коллективах. Молодец, давай, иди отсюда. Так, Архангельск и Онега. Вот, это там это, этот коллектив родился, я имею в виду Сергей. Почему он хорош, он молодец, да? Вы понимаете, это же как надо умело так играть во всех коллективах, чтобы не путаться, хотя мы задавали как раз с Ольгой вопрос ему. Это когда-нибудь было такое, что ты что-то забывал, путался, и он вроде бы ответил «было». Вот, и это не мудрено. 500 тысяч коллективов иметь за спиной, и все играют разное. И причем большинство, а может быть и все, мы, которые к нам приезжали, с его участием были оценены и слушателями, и нами очень достойно. Так, так давайте к группе «Старуха» в Архангельске. Состав этот собрался... О, кстати, 25 июля выступали в Москве. Недавно совсем приезжали. А вот 5 июня выпустили вот эту композицию. Соответственно, свежак, соответственно, давайте слушать. Неизвестный мне коллектив «Старуха». Я зашел на фотку, на фотке глянуть. Совершенно там не старуха поет, а было бы прикольнее, если бы пела старуха. И тогда бы я сказал, ну это надо слушать. А почему прикольнее? Потому что написано альтернативный какой-то там супер-мега-метал-рок. Я не слушал, давайте слушать.
1: Радио.
0: Не то.
1: Пятый трек.
0: Композиция называется «Застольная».

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
2: Турбаза Долгисьярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8 916 651 55 70 или на сайте www.dolgisjarvi.ru.
3: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
4: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
3: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
4: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
5: Штукатурщик.РФ. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Так, утренняя супермен крутейшая, Николай Николаевич здесь, 7:22, времечко. Слушайте, я не приспособлен к труду физическому, это я что умею, это сидеть и вот так вот в микрофон говорить и мышкой двигать, вот это моя тема, понимаете, но тут на даче, а это дачный сезон утреннего супермега крутейшего, нельзя просто так сидеть и разговаривать в микрофон, надо еще что-то делать вокруг себя и что-то это как раз забор ставить. Вот. И, соответственно, я должен этим заниматься. Не один, естественно, но все-таки. И...
1: Болгарская.
0: Да, подожди-то. И, соответственно, приходится в этом всем участвовать, но очень сложно, когда ты полжизни сидишь просто вот так вот, разговаривая в микрофоны и опять-таки двигая мышки, влетать в труд физический. Первые дни было очень тяжело. Хотелось лечь и себя закопать. Даже, нет, чтобы кто-то закопал, потому что копать уже больше не хотелось. Ничего. Но, знаете, какая это есть странная история в том плане, что днями следующими уже ты как-то в это втягиваешься. И если первые дни ты думаешь, да господи, этот забор, да будь он проклят вообще, этот забор вместе со всеми этими ямами да железяками, а потом ты уже в следующие дни как-то в это втягиваешься и думаешь, о, забор, я строю забор. Вот этими, понимаешь, руками я тут строю себе забор, это круто. Ну, то есть уже как-то, думаешь, хочется. Я думаю, если вот так недельки или месяц поработать, то ты уже такой, да я, в принципе, строитель. Да я, в принципе, что-то уже и как бы должен сменить сферу деятельности, идти бетон месить. Вот, но есть сообщение, которое должно как бы оттолкнуть от этой мысли, и вот же оно. Слабоумие от работы. Тяжелый труд повышает риски деменции, написали нам. Тяжелая физическая работа повышает риск развития слабоумия на 55%, выяснили датские ученые. Нельзя этот труд приравнивать к физическим упражнениям. Я, кстати, вчера тоже думаю, вот если я там лопатой машу, да столбы ношу, вот равно ли это тому, что я посещаю спортзал? Вот, равно ли это тому? А оказывается, нет. Ученые советуют людям, занятым физическим трудом, искать способы укрепить организм, чтобы не подвергать его избыточным нагрузкам. Ну, то есть, получается, что помимо того, что ты там рельсы, шпалы, должен ты еще себя физически поддерживать, хочется-то оно того или нет. Тяжелый физический труд в полтора раза превышает риск развития слабоумия. Хотя физические нагрузки сами по себе полезны, для мозга, не стоит ими злоупотреблять, предупреждают исследователи. А вот тут как раз ты и злоупотребляешь по факту, потому что нет такого, что ты взял мешок цемента и говоришь, ну я сделаю 5 подходов по 10. Вот это, и нет этого, нет никакого расчета, никаких цифр, ты просто берешь и несешь отсюда вот туда. Вот, проанализировали там сколько-то мужчин, и оказалось, что вот на 55% повышает риск развития слабоумия именно физический труд, потому что, я говорю, ты никак это не контролируешь, нет никакого рядом с тобой тренера, который говорит, так, а теперь отдыхаем, там, 15 секунд. Вот этого не происходит, да. И ну и все, в принципе, на этом исследование можно дальше не читать, статья большая, но мы самое главное отсюда

подчеркнули. Поэтому, кстати, вот надо где-то найти. Интересно, повышает ли риск развития хоть чего-либо от сидения и говорения в микрофон? Я таких исследований не видел, поэтому будем продолжать. Оно как-то побезопаснее, на мой взгляд. Есть, конечно, некие варианты, что тебя приедут бить, но я спрятался от вас на даче в Тульской области.

песня про обед. Здесь на радио Комета в утреннем шоу. А обед, как мы помним, надо разделить с другом. Рубрика «Цифры» далее. Три цифры, за ними скрываются три трека. Надо написать одну из цифр, прочувствовать

Так, ну давайте выяснять. Есть три цифры. 1, 2, 3, соответственно. За ними скрыты три композиции. И ваша задача понять, что же вы хотите послушать. Вот просто прислушавшись к себе хоть раз в этой жизни. И написать на 916-244-0044. Это эфирный МАКС! Туда надо написать. И не надо так кричать. Не надо так кричать. Давайте думать.

Что ж, есть цифра number one. И мы могли бы с вами послушать вот это. Не вышло. Мы могли бы с вами послушать вот это.

Но и с этим у нас не задалось. Ну а слушать мы будем Бритни Спирс. Композиция «Токсик». Совсем поехала бабонька.

0: шоу!
1: И вот мне тут, друзья, товарищи, слушатель пишет, что... Говорит, не слушаю себя в рубрике «Цифры». Хотел одну сначала цифру написать, хотел, чтобы послушать другую песню, но написал другую. Говорит, я не обучаем в плане того, что научиться слушать себя. И вот первое, что приходит в голову, тот ответ и правильный. Но чтобы ему стало легче, есть у меня сообщение про людей, которые тоже необучаемы, но необучаемость которых ведет к более худшим последствиям, нежели просто банально мы послушали не ту песню, которую хотел бы он. В Новокузнецке 31-летний мужчина перевел мошенникам около 3 миллионов рублей. Внимание, пытаясь купить 2 билета на спектакль. Да. Горожанин нашел в интернете сайт местного театра, внешне похожий на официальный, и заплатил 10 тысяч за 2 билета. Однако подтверждение бронирования и сами билеты на его электронную почту так и не пришли. Мужчина обратился в техподдержку сайта. Лжеоператор заявил, что деньги, внимание, якобы заморозили из-за технического сбоя, а для их... возврата надо перевести, что еще денег. Да, что делать? Вот что делать с такими людьми, я не понимаю. Что происходит вообще в этой жизни? То есть тебе говорят, твои деньги тут заморозились, чтоб разморозить, ты еще десятку кидай. И что ж сделал мужик? Конечно, следуя инструкциям мошенников, потерпевший перевел сначала 10 тысяч, затем 20 тысяч, чтобы разморозить те уже замороженные 20 тысяч, чтобы разморозить уже 40 тысяч, он перевел 40 тысяч, но что-то не размораживалось. Поэтому он пошел в банк, взял кредиты и начал переводить денег еще, чтобы там размораживалось. Но оно что-то как не размораживался. Уже достигнув отметки в 3 миллиона, 31-летний житель Новокузнецка, который пытался, напомню вам, купить билеты на спектакль за 10 тысяч рублей, вдруг подумал, слушайте, наверное, обман какой-то. Подумал он об этом, знаете, когда? Когда мошенники такие, раз он нам просто переводит бабки постоянно, ему сказали внести 800 тысяч рублей. И он такой, что-то тут не так. Я уже вроде как 3 ляма перевел, еще 800. Наверное, пойду в полицию.
2: Радио «Комета». Реклама.
3: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из 3 блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината через проходную на второй этаж. Часы работы с 7:30 до 15:00.

телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Самое честное шоу в мире. Не просит денег переводить никуда, ничего, никакие билеты в театры не продает. А если что, разыгрывает просто. Но в утре мы этого не делаем, потому как не доверяют мне этого. Судя по всему. Ну а театр я люблю.

0: Я все жду, что мне кто-нибудь напишет: а зачем ты крутишь эти вот песни, что ты про американский, что ты, какая Алабама, вот это вот. Помню, на радио как-то позвонил мужчина, а в эфире шла программа про рецепты разных блюд, и в частности, утром она шла, и в частности, про рецепты панкейков там было, и он звонит, а я как раз сидел на выпуске эфира, беру трубку, говорю: да, здрасте. А он говорит: это что у вас в эфире происходит? Я говорю: а что у нас в эфире происходит? Он говорит: какие панкейки? Я говорю: ну, панкейки. Он говорит: нет, панкейкам, да, блинам, нет никаких панкейков. Вы о чем? Вы что там все продались? Ну, за панкейки борется, за блины борется человечек. Понимаете, мы должны были панкейки называть блинами. Я говорю: это разные блюда вообще-то. Но нет, я не верю, и трубку бросил.
1: Радио «Комета». Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39. Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: вот ученые, ну, точнее, даже давайте так, не ученые, а косметическая фирма, одна провела исследование, опросила женщин всячески, и выяснилось вот что. В среднем проходит 4 недели до... Нет, тут даже так, тут более четкая дата есть. 4 недели и 1 день, прежде чем кавалер увидит истинное лицо той девушки, той женщины, с которой он встречается. То есть ей надо провести с вами, ну, там, на свиданиях, неважно как, 4 недели и 1 день, то есть почти месяц надо провести. И вот тогда женщина будет готова показать свое лицо без макияжа. Такая история. Любопытно, довольно любопытно. Говорит, не хочет женщина, чтобы он видел ее... видел ее всегда не такую страшную, как здесь написано в этом исследовании. Я ничего от себя не добавил. Ну все, давайте в чат следующий перейдем. Там уже будем разбираться со всем остальным.
1: Утреннее шоу.
0: 8 утра.
2: Позвольте развеять один досаднейший миф, который, увы, упорно циркулирует в массы. Будто бы радиошоу — это развлечение для тех, кто не привык думать. Позвольте, но разве можно всерьез полагать, что искусство удерживать внимание миллионов в течение часа — дело простое? Нет, друзья мои, это сложнейшая интеллектуальная конструкция. Возьмем, к примеру, драматургию эфира. Здесь требуется филигранное чувство ритма, чередование темпа, смена интонации, точные паузы. Все это сродни симфонии. А подбор тем — мы не бросаем в эфир все подряд. Мы фильтруем информационный шум, выделяя суть, и подаем ее так, чтобы даже самая непростая идея стала не просто понятной, а увлекательной. Это требует эрудиции, умения видеть связи между далекими явлениями. И, конечно, так-то. Это шоу для людей, которые любят узнавать новое, умеют улыбаться над собой и не боятся задуматься хоть на минуту. Так что, если кто-то скажет вам, что это радиошоу не для умных,

давно у нас в утреннем супер-мега-крутейшем не было рубрики «Контрасты». И вот она. Сегодня контрастней некуда, я вам скажу.

Час второй супер-мега-крутейшего утреннего. Здрасте всем, друзья, товарищи. 8.09, времечко. Николай Николаевич здесь с вами. Так, ну погода, не будем смотреть пасмурно. Там обещают дожди, говорят, с 15. Это я прям запомнил. А завтра вроде весь день дожди. Тут наткнулся на сообщение, я зацепился за Рыбинск. Мне оттуда едут сейчас провода, я купил какого-то мужчины для подключения системы 5.1. Хочу нарулить здесь себе на даче 5.1, смотреть киношки. В Рыбинске спасатели сняли 5 человек с остановившегося колеса обозрения. Я помню, мы ездили в Минск с друзьями-товарищами, и они потащили меня в эти парки развлечений. Я не люблю всего этого, мне не нравится. Вот. Но они говорят, пошли кататься на это, типа американские горки, где она в самой высоте делает вот эти обороты непонятно какие. А я еще и высоты боюсь. Я говорю, я не пойду. Говорю, они уговаривают, иди. Я говорю, я не пойду. Вот я и не пошел. И они пошли. Я смотрю, они садятся, веселые, говорят, зря не пошел. А еще камеру у нас с тобой, или у них, точнее, они снимали все. И вот они едут, ля-ля-ля, о, весело. И прям в самой высоте эта штуковина застревает. И вот они висят там башкой вниз, а я стою внизу, кушаю мороженку. И кому из нас хорошо? Конечно же, мне.

0: Газета «Известия» пишет, что стали АЗС отменять или смягчать ограничения на продажу бензина. В Москве, Питере, Ленинградской области лимиты уже сняли на заправках «Лукойла».
1: Это так, я был на «Лукойле» как раз недавно, и там нет лимитов.

0: Радио «Комета». Реклама. В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно, проживание. Телефон для связи 8 965 115 01 74.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йоби-да-Йоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда, как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йоби-да-Йоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
2: Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: peut-être il reviendra.
1: Утреннее шоу! Продолжим. Так. Зашел я тут на сайт «Комсомольской правды». Вот, и здесь выложено интервью с известной российской свахой, как тут пишут, телеведущей Розой Сибитовой. В эксклюзивном интервью, это круто, она рассказала о недостатках сайтов знакомств в интернетах в этих. По ее словам, при этом неважно вообще, какой способ знакомств используют люди. Главное в этом деле наличие чего? Правильно, результата. Она отметила, что в ее рейтинге вариантов, где можно познакомиться, сайты знакомств в свое время стояли на первом месте. А идет еще эта программа, вот эта вот, где она ведущая. Я не в курсе вообще. Я, мне кажется, ни разу вообще не смотрел, что там происходит. Существует правило. Искать партнера надо с позиции выбора, а не с позиции скудости. Как вам такая мысль? Нельзя ходить, говорит, в магазин голодным, возьмешь первое, что попало под руку, пояснила телесваха, с позиции выбора. То есть записал себе где-то в сознании то, какой она должна быть, с какими качествами такой, буду набирать в интернетах. Вот, и вот она там сидит. На сайтах знакомств большой выбор, если сравнивать со знакомствами через друзей. Но и в онлайн есть свои сложности, связанные с мошенниками, подчеркнула Сибитова. Телеведущая уточнила, что много взаимодействует с молодежью, и у них большая популярность, наибольшую популярность стали получать сайты и приложения, где ищут пару по хобби, знакомство через общение. При этом и молодежь начала уходить в офлайн. Когда знакомятся в реальности, это хорошая тенденция, констатировала Сибитова. Давай поженимся. Программа, ну-ка, где она идет еще вообще? Что происходит? Последний выпуск. О, последний. Ну и слава богу, нет. Кажется, есть еще, идет. Так, 28-го... А, вчера была даже. И как же я пропустил-то такое событие. Так, включить звук. Смогу ли я вам его перенаправить сюда, чтобы мы посмотрели дружно, что ж там происходит. Так, сюда параметры звука. Сейчас мы перестроим Windows, и, возможно, мы услышим. Или все сломается. Сейчас, если эфир мгновенно пропадет, то извиняйте, такое бывает. Ну-ка, идет звук сюда. О! О!
2: Я Лариса Гузеева, это «Давай поженимся», добрый день.
1: Подожди, а вторая тогда, я о себе того, что ведет.
2: Сегодня женихи Павел,
1: так.
2: Юрий и Александр.
1: Они будут втроем в этой программе.

0: Питерская.
1: Питерская викторина.
0: Викторина.
2: Что ж, друзья, товарищи, питерская викторина у нас здесь. Что должно происходить? Мы берем три композиции и по питерской традиции расчленяем их как попало. Ставим это в эфир. Дальше вам надо быть очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень- очень внимательными. Почему? Потому что вот.

Итак, внимание, вопрос. Какая композиция прозвучала третьей? 916-244-00-44. Это Макс, пишите. Какая композиция прозвучала третьей?

0: Ну и правильный ответ, естественно, прилетел моментально. Михей и Джуманджи. Туда, куда, туда.
1: Питерская. Питерская, о, да. Викторина.
0: Туда,
1: викторина.
0: Куда, туда. Я говорю тебе, туда, куда, туда.

И раз уж я уже сегодня вспоминал поездку в Минск, мы взяли с собой радиостанцию, дабы переговариваться между автомобилями, но проезжая какой-то склад, мы поймали волну этого склада, и там мужик какой-то говорит: куда нести коробки-то? Мы говорим: да, неси туда, вот прямо неси. Он такой: да, прямо. Да, не, направо внеси, направо. И вот так мы чуть-чуть его погоняли, пока он не понял, что кто-то с ним разговаривает не то.

Так, есть сообщение у меня, и звучит оно следующим образом. Способность мыслить здраво и оценивать риски — это вам не черта характера, а биохимия. Доцент кафедры факультета терапии медицинской академии КБГУ. О, если переставить буквы, то получится КГБ. Лариса Бугова. Наверное, так. Ударение объясняет. Качество решений зависит от уровня глюкозы, гормонов и циркадных ритмов. Мозг, говорит она, главный потребитель энергии. Его основное топливо – глюкоза. При пропуске приема пищи возникает энергодефицит. Организм выбрасывает кортизол. На фоне высокого кортизола человек становится раздражительным и импульсивным. Падает концентрация. Голодный мозг стремится не найти верное решение, а быстро избавиться от дискомфорта. Отсюда невыгодные сделки и всякие срывы переговоров. Ну и роль играет и грелин, гормон голода. Он повышается во время голодания, а при привычном режиме питания выбрасывается даже без реальной потребности в еде. Пропуск такого приема вызывает нервозность и обвал работоспособности. Так, и что надо? Главный вывод врача. Переговоры не назначать натощак и поздним вечером. Для ясности ума нужны сбалансированные питания со сложными углеводами и прием пищи в часы пиковой активности, а не быстрые сахара, типа перекусил печенькой, шоколадкой, вот это не надо, вызывающие туман в голове. Вот вам и рекомендации. Если вам нужно контракт подписать, отложите до обеда это все дело. Эмоциональный разговор отложите до утра. Вот здесь так написано. Ну что, завтра утром мы встретимся тоже с вами. И эмоционально поговорим.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 15.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
3: Готовимся к дачному сезону с магазином «Экономстрой».
4: С 1 апреля по 31 мая проходит акция «Универсальный грунт «Щедрая земля» 40 литров со скидкой 30%. Всего 269 рублей. Торопитесь, количество товаров по акции ограничено. Широкий выбор товаров для дома, сада и ремонта. Программа лояльности и спецусловия для юрлиц. Ждем вас. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. Подробности у продавцов-консультантов. 2026 год.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио.
5: Подожди, у меня здесь пролет между рекламными блоками всего в 30 секунд. И тема такая: я попросил искусственный интеллект, говорю, напиши мне какой-нибудь текст на 30 секунд, чтобы как-то эту паузу заполнить. И вот она написала, она говорит, должна быть музыка легкая. Вот такая, давайте. А нет, она не подходит сюда, потому что я вижу здесь знаки восклицания. Надо что-то поэффективнее. О! Ведущий, пишет нам искусственный интеллект. Привет, друзья! Знаете, иногда кажется, что мир несется на бешеной скорости.

концерт на ветках. В этих мелочах есть магия. В том, как пахнет свежий хлеб из пекарни, по соседству, в улыбке прохожего, в тишине между делами.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Чехов. Зерно и корма.
2: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
1: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
2: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
1: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
3: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «Тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для сильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3. Напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Так, ну что, осталось ощущение, что я вам только что сказал что-то важное? Нет? Ну, и как бы ладно. Я не переживаю по этому поводу. Пора заканчивать. Ну, а среда продолжается. 8:53.
0: Радио «Комета».
4: Времечко бежит быстро. Давайте на погоду. Плюс 15. Сейчас, говорят нам синоптики, пасмурно. Дождь уже начнется около 16. До этого момента начинался около 15. Возможно, кстати, дождь и не начнется. Но обещаю, дожди сегодня, завтра. Ну и ладно, завтра встретимся, посмотрим. Удачи всем, пока.

0: Комета. Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
4: Штукатурщик.РФ. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета». 92,6.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Чехов, заводская 1/1.
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
2: opt-akb.ru.
1: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Stand by all systems.
0: Радио «Комета».
3: «Комета».
0: 92 и

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7:30 до 16:00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета. Комета. Check this out. В городе и районе 10:00. Новости страны и мира. О главном.
1: Родители и другие законные представители обязаны возмещать материальный ущерб, причиненный их несовершеннолетними детьми или подопечными. Об этом в видеообращении заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк. Законные представители несовершеннолетних несут ответственность за неисполнение обязанностей по воспитанию и будут обязаны возместить причиненный детьми материальный ущерб, сказала она. В министерстве также призвали не выполнять требования и указания незнакомых лиц, какие бы предлоги они ни использовали, и в срочном порядке обращаться в правоохранительные органы, если неизвестные толкают на незаконные действия. Решение о создании или расширении парковки во дворе многоквартирного дома может быть принято на общем собрании жильцов. Об этом РИА Новости рассказал член Комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Якубовский. Депутат пояснил, что для обустройства или расширения парковки необходимо начинать с проверки границ и правового статуса земельного участка. Если территория входит в состав общедомового имущества, вопрос должен рассматриваться на общем собрании собственников. На голосование необходимо представить конкретную схему парковки, предполагаемый перечень работ, источник финансирования и порядок дальнейшего содержания территории. И в завершении выпуска. На данный момент россиянам в среднем нужно около 5,5 месяцев на поиск работы. Для ускорения этого процесса соискатели обращаются к менторам и различным экспертам, однако важно, чтобы они не советовали врать в резюме. Это может ухудшить ситуацию, предупредил руководитель Международного кадрового агентства Гарри Мурадян. Он пояснил, что профессиональный рекрутер своевременно определит ложь в резюме, а если даже этот этап удастся пройти, то впоследствии нанятого сотрудника разоблачит работодатель. За это грозит увольнение по статье, после чего в будущем вернуться к работе и выполнять свои обязанности будет непросто, предупредил эксперт. Он также посоветовал избирательно относиться к менторам, стараясь избегать тех, кто советует грязную игру с приукрашиванием и ложью в резюме. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.

0: радио «Комета». Реклама.
1: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
2: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
2: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
3: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
4: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда. Самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы тройки? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3. Напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества: 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Комета. 92.

0: реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7:30 до 16:00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
4: Чехов. Зерно и корма.
5: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
4: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
5: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
4: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок, Строймастер. Павильон и 8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
6: Stand by all systems.
0: Радио «Комета». 92,6.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайобе. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений, просто следи.

0: следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68.
1: «Экономстрой». Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. «Экономстрой». Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества: 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер FS-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
2: В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8-965-115-01-74.
3: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
4: Штукатурщик РФ. Они нам делали и замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
3: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
4: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
5: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: домой.
1: Реклама. Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
2: Турбаза Долвисьярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8 916 651 55 70 или на сайте www.dolvisjarvi.ru.
3: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
4: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: городе полдень.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Россия запустит новые маршруты электричек из Великих Лук и Брянска до Белоруссии. Об этом заявил глава Росжелдора Александр Сахаров на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. С 2027 года планируем запустить также маршруты из Великих Лук до Витебска, Полоцка и между Брянском и Гомелем, поделился Сахаров. Он также заявил, что надеется на популярность новых направлений. Кроме того, глава Росжелдора сообщил о работе совместно с белорусскими коллегами над новыми проектами из за положительной динамики по уже действующему приграничному сообщению. Для выпускников, набравших на ЕГЭ по 100 баллов за каждый предмет, следует выделять в вузах отдельные бюджетные места. С такой инициативой выступил зампред Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин. Он подчеркнул, что такие случаи, когда учащиеся достигают самого высокого балла по каждому из предметов, случаются нечасто. На это способны только талантливые выпускники, которых Минобр должен поддержать, убежден депутат. Мы еще давно предлагали, чтобы олимпиадники получили такое же право, какое сейчас имеют абитуриенты с инвалидностью, а именно, чтобы они могли подавать документы не в один вуз на одно место, а в несколько, заявил эксперт. И в завершении выпуска, в первом полугодии 2026 года количество вакансий для кузнецов подскочило на 141% по сравнению с прошлым годом. Сейчас предприятия в среднем предлагают таким специалистам зарплату в 130 967 рублей. Эксперты Авито Работа объясняют этот ажиотаж быстрым развитием машиностроения, строительной сферы и модой на уникальные изделия из металла. Кузнецы работают со сталью, медью и алюминием, создавая детали и предметы методом ковки. Обычно компании ищут людей со средним профессиональным образованием и опытом от года до 3 лет. Однако из-за нехватки людей работодатели все чаще нанимают новичков без опыта и обучают их прямо на производстве. Также компании стали чаще приглашать на работу специалистов старшего возраста. Больше всего кузнецы нужны в крупных промышленных регионах. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.

0: Радиок. Радиок. Комета. 92.6 FM. Комета. Комета. Рабочий день. Полдень.
1: Радио. Радио.
0: Комета. Рабочий полдень.
2: Сейчас и здесь программа «Рабочий полдень» на радио «Комета» 92.6 FM Чехов. Меня зовут Игорь. Телефон прямого эфира 8-916-244-00-44. До 14.00 я с вами, а также я буду сегодня с вами вечером. Поэтому сегодня такой насыщенный день заявок и популярной музыки разной-разной от вас. Поэтому присылайте ваши заявки, приветы, пожелания по телефону 8-916-244-00-44. Макс и обычный смс для вас доступен. Подписывайтесь, конечно же, на наш телеграм-канал «Лопасня», который есть в Максе, а также в интернете на сайте, а также в ВК. В общем, он везде. Газета «Лопасня» тоже читайте, поэтому сейчас и здесь у нас много для вас полезной информации, поэтому начну я, наверное, с Владимира Кузьмина. Вот, поэтому потом немножко рекламы, и далее мы до 14.00 сегодня будем с вами делать этот рабочий полдень вместе. Вечером то же самое. Заглянем в наш радиокалендарь, посмотрим, какие хорошие события были интересные, во всяком случае. Ну, в общем, давайте работать вместе. Спасибо за помощь, когда вы мне помогаете, это очень здорово, и поэтому мне как-то с вами веселее, и время быстрее с вами, конечно же, проходит. Все, начинаем наш рабочий полдень и продолжаем, так сказать, делать эфир вместе.
0: Рабочий полдень на комете.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Чехов, Заводская 1/1.
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
3: opt-akb.ru.
2: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета».
1: «Комета».
0: 92,6 FM.
2: Рабочий полдень с Игорем продолжается. Между тем, я зашел сегодня в новости и увидел такое сообщение, про которое как бы уже давно всем все известно. Вот, поэтому как бы это сообщение дошло до Думы. Вот, и они решили внести законопроект, который вводит общероссийский запрет на шумные строительные и ремонтные работы с 10 вечера до 8 утра. Вот, поэтому документ касается не только соседского ремонта в квартире, но и строек во дворах, работая газонокосилок, снегоуборочной техники. Вот, ну, это все, опять же, инициативщики, новые люди, они предлагают внести вот этот законопроект в жилищный и градостроительный кодекс. Ну, правила тишины сейчас распространяются по-разному. Где-то они уже с 7 утра, соответственно, уже начинают шуметь, скажем так, да, коммунальщики, а где-то запрет действует дольше. В результате похожая ситуация регулируется по-разному, а жителям приходится иногда жаловаться, звонить ЖКХ, судиться, ну и вообще просто-напросто скандалить. Вот, ну, по-всякому можно все-таки договориться, у кого как, соответственно, там с нервишками, да, и как у кого идут какие строительные работы. Поэтому на тему тишины у нас дискотека «Авария». Если у кого-то есть пожелания, приветы и заявки на любимые песни, присылайте, будем слушать. Все интересно очень, что у вас, соответственно, какой репертуар в жизни вообще, так сказать, устаканился. Поэтому дискотека «Авария» про тишину.

0: Ну и далее группа Pussycat, которая стоит в трек-листе, и Мадонна дальше то же самое в трек-листе. Но вы можете все поменять, поэтому 8-916-244-2044, звоните и делаем радио вместе по-своему, так как вы его хотите слышать.
1: Рабочий полдень на Комете. Радио Комета. Реклама. Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-60.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Рабочий полдень.
1: Между тем у нас заявка. Здравствуйте, пишет Пелагея. Поставьте, пожалуйста, песню Димы Билана.

0: никаких компромиссов. В ее бедоебе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда, как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Yobidayobi. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Чехов, Заводская 1/1.
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
2: opt-akb.ru.
1: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». 92,6 FM. Радио «Комета». Реклама.
1: Экономстрой. 1000 квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
2: В грузовой автосервис, расположенный в деревне Прюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик. Автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8 965 115 01 74.
3: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «Тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3. Напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества: 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Радио «Комета». 92.6 FM. Радио «Комета».

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай, оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Stand by all systems.
0: Радио «Комета».
3: «Комета».
0: 92,6 FM. Радио «Комета».

0: земле Лопасненской 16:00.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Прием документов на бюджетные места по программам бакалавриата, специалитета и базового высшего образования в российских вузах завершится 29 августа. Для магистратуры и специализированного высшего образования крайний срок 20 сентября, пишет РИА Новости со ссылкой на Минобр. Согласие на зачисление от льготников, олимпиадников и целевиков принимают до 1 августа, от поступающих по основному конкурсу до 5 августа. Период между этими датами и изданием приказов действуют дни тишины. Абитуриенты не могут отозвать заявление или согласие на зачисление. Это позволяет зафиксировать итоговые списки. Приказы о зачислении для квотников и олимпиадников опубликуют 3 августа, для остальных бюджетников 7 августа. Напомним, приемная кампания стартовала 20 июня. Российские железные дороги опровергли сообщение о введении изменений в правила перевозок пассажиров с 1 августа. Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба компании. Некоторые издания ранее писали, что с указанной даты якобы ужесточатся требования к перевозке багажа и порядку проверки билетов. Информация, распространяемая в ряде СМИ о якобы планируемых изменениях, не соответствует действительности, заверили в РЖД. Между тем, российские железные дороги возобновили продажу билетов на поезда, следующие на юг, на октябрь 2026 года. Реализация проездных документов была приостановлена.

остановлена из-за корректировки расписания и ремонта инфраструктуры. И в завершении выпуска: сэкономить на подготовке к школе поможет создание капсульного гардероба для ребенка. Об этом газете «Ру» рассказали эксперты. Главная ошибка родителей – покупать слишком много. На самом деле школьный гардероб строится вокруг базы – 10-15 вещей, которые легко миксуются между собой, заявили специалисты. Они рассказали, что в капсульном гардеробе должны быть блузки и рубашки. При этом эксперты отметили, что хорошо работают модели в полоску с воротником. Специалисты посоветовали приобрести 1-2 белых рубашки для торжественных линеек, остальные на каждый день нейтральных цветов. Что касается низа, то, как считают эксперты, достаточно одной юбки и одних брюк для девочки или 2 пар брюк для мальчика. Специалисты отметили, что в капсульном гардеробе также могут быть жилет, кардиган или джемпер. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт Информ».

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные. Пенсионерам скидки. Наши

0: 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
1: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
2: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
2: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
3: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
4: Чехов. Зерно и корма.
5: Самый широкий ассортимент в городе – кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
4: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
5: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
4: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И. 8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
6: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
7: Rumors spreading round, United takes his time. About to shack outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

0: Радио «Комета». Реклама. «Экономстрой». Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. «Экономстрой». Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».

реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
2: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы тройки? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3. Напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
3: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета».
4: 92,6 FM.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Летай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета. Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8 965 115 01 74.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123. Радио «Комета».

0: столице Чеховского района, 18:00.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Россия запустит новые маршруты электричек из Великих Лук и Брянска до Белоруссии. Об этом заявил глава Росжелдора Александр Сахаров на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. С 2027 года планируем запустить также маршруты из Великих Лук до Витебска, Полоцка и между Брянском и Гомелем, поделился Сахаров. Он также заявил, что надеется на популярность новых направлений. Кроме того, глава Росжелдора сообщил о работе совместно с белорусскими коллегами над новыми проектами из-за положительной динамики по уже действующему приграничному сообщению. За перевод от близких налог не взимается, но важно соблюдать простые правила, чтобы у налоговой службы не возникло вопросов. Об этом в беседе с газетой «РУ» заявил депутат Госдумы Дмитрий Свищев. Он напомнил, что согласно разъяснениям Федеральной налоговой службы, переводы между физическими лицами, не связанные с получением дохода от предпринимательской или иной экономической деятельности, не подлежат налогообложению. Главный критерий – перевод не должен быть платой за товары, работы или услуги. Если вы переводите деньги репетитору, арендодателю или продавцу, то это уже доход для получателя, и с него нужно платить налог или быть самозанятым. А если просто помогать родным, то налог не возникает. И в завершении выпуска. На данный момент россиянам в среднем нужно около 5,5 месяцев на поиск работы. Для ускорения этого процесса соискатели обращаются к менторам и различным экспертам, однако важно, чтобы они не советовали врать в резюме. Это может ухудшить ситуацию, предупредил руководитель Международного кадрового агентства Гарри Мурадян. Он пояснил, что профессиональный рекрутер своевременно определит ложь в резюме, а если даже этот этап удастся пройти, то впоследствии нанятого сотрудника разоблачит работодатель. За это грозит увольнение по статье, после чего в будущем вернуться к работе и выполнять свои обязанности будет непросто, предупредил эксперт. Он также посоветовал избирательно относиться к менторам, стараясь избегать тех, кто советует грязную игру с приукрашиванием и ложью в резюме. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
3: Всем привет, дорогие радиослушатели! Я Аннет Лев, музыкант и исполнитель своих авторских песен. Вы слушаете радио «Комета» 92,6 FM, Чехов.

0: 92.6 FM.
1: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
2: Всем доброго вечера. Программа «Вечерний Чехов» с Игорем начинает свою работу. Телефон прямого эфира 8-916-244-00-44. Я вновь вернулся в эфир. И сегодня я до 20.00 с вами. И ожидаем программу «Романтика», как всегда, по средам. Поэтому заявок, возможно, будет гораздо больше, чем в обычные дни. Итак, мы начинаем наш концерт бесплатных заявок, приветов и пожеланий Владимиром Кузьминым. Композиция называется «Девушка из ниоткуда». И далее немного рекламы, после чего, естественно, «Вечерний Чехов» ожидает ваши заявки, приветы и пожелания по телефону 8-916-244-00-44. Между тем, я хочу сказать, что «Комета» радиостанция появилась в Яндекс.Музыке, поэтому ищите ее там, и прямой эфир можно слушать тоже там. Поэтому радио «Комета» транслируется посредством обычного FM-диапазона, который мы слушаем в радиоприемниках дома, в машине, везде, где бы там, либо из динамиков, да, либо посредством интернета, по всему миру причем. Надеюсь, когда-нибудь через спутник. Вот, поэтому начинаем наш концерт бесплатных приветов и пожеланий. Владимир Кузьмин. И до 20.00 Игорь в вашем распоряжении крутит ваши любимые песни, приветы передают, ваши пожелания исполняет.
1: «Вечерний Чехов» на радио.

0: «Вечерний Чехов» на радио «Комета».
1: Радио «Комета». Реклама.
2: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
3: Так всю ночь не спала.
4: Признавайся, боишься?
3: Чего-то бояться. Кто-то темноты, а я сама спала.

0: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: «Вечерний Чехов» на радио «Комета».
1: Радио «Комета».
2: 92,6 FM.
1: Радио «Комета». Реклама.
3: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы, тройки? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3, напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
4: Чехов. Зерно и корма.
5: Самый широкий ассортимент в городе – кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
4: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
5: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
4: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строительный». Мастер, павильон И 8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: 72 76 123. Радио «Комета». 92.6 FM.
1: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6 FM.
2: Между тем, рабочий полдень. Вечерний Чехов продолжается, да, но это продолжение, можно сказать, дневного эфира рабочего полдня. Возможно, у кого-то сейчас вечерний полдень, я не знаю, как сказать правильно, но вечерний Чехов, так сказать, может работать и в радиоприемниках у того, кто сейчас заступил на вечернюю смену. Поэтому я хочу сказать, что я желаю вам хорошего настроения и немного зарядить вас так энергией на дальнейшие труд, который у вас будет буквально, может быть, даже до утра. Поэтому программа «Вечерний Чехов» для тех, кто сейчас, естественно, возвращается с работы, ну и для тех, кто, конечно же, на эту работу заступает. И тем более мы, как программа, не только музыкальная, но и в том числе и развлекательная, но в том числе и просветительская. Поэтому я заглядываю в наш радиокалендарь и скажу вам такую вещь о том, что сегодня 190-летие отмечает Триумфальная арка в Париже. Но тот, кто был в Париже, на самом деле, хотя бы хоть раз, да, естественно, это место на Елисейских полях, площадь Звезды, это называют, да, вот это место. Это Триумфальная арка стоит, и на фотографии видно, что в разные стороны, так сказать, улицы идут и сходятся вот в этом месте площадь Звезды, естественно, и Триумфальная арка там стоит. Триумфальную арку открывали при Наполеоне, точнее, строилась, да, и, естественно, она была построена, ну, в честь, скажем так, победы французских войск, да, но на самом деле у нас в России есть в Москве своя Триумфальная арка, да, и, естественно, я посмотрел, например, да, в чем, как бы, разница нашей и французской, но, в принципе, различий не так много, потому что Наполеон строил ее в честь героев. Мы тоже построили в честь героев, естественно, войны в 1812 года, победы над Наполеоном. Вот. И Парижская и Московская Триумфальная арка возведены как памятники военным победам. В общем, еще римляне давно возводили такие арки, поэтому мы тоже сделали точно так же. Но наша Триумфальная арка еще стояла в свое время на Тверской заставе, а потом ее, соответственно, перекатили на Кутузовский проспект. В общем, все, так сказать, к войне 1812 года. Вот, поэтому даже когда строили вот эту французскую Триумфальную арку, это было даже при писателе Гюго, который, кстати, когда возводили эту арку и смотрел на имена героев, которые там были, скажем так, выгравированы. Вот, поэтому, естественно, в гравировке не было имя его отца. И он был, конечно же, немного возмущен, почему не было вот его отца, генерала, когда он тоже участвовал, так сказать, в этих французских, так сказать, походах. Вот, поэтому, что могу сказать? Наша арка тоже красивая, и действительно, они обе очень большие, массивные, и стоят буквально, ну, практически в нужных местах, потому что Кутузовский — это, как бы, ну, практически тоже центр Москвы, вот, поэтому вот так вот. Что касается музыки, думаю, ну, что ж там про Триумфальную арку-то? Наверняка кто-то должен, ну, что-то есть наверняка, потому что это такое сооружение, про которое, как бы, люди, ну, должны какой-то, так сказать, гимн создать, да, потому что это место, где, говорю, реально во Франции фотографируется Триумфальная арка, Елисейские поля, что еще, Эйфелева башня. И, в общем, должно быть какое-то произведение посвященное. Нашел. Мире Матье. Но опять почему-то на немецком языке. Не могу понять, почему так непатриотично Мире Матье. Непонятно. В общем, при встрече спрошу. Вот, поэтому давайте послушаем Мире Матье и тот кусочек буквально, так сказать, нашего впечатления нашего туриста, прям совсем прям быстро. Что касается Москвы, то я взял финскую певицу Паулу, которая про Москву поет, в которую она просто влюблена. Поэтому наконец-то когда-нибудь, может быть, опять пойдут поезда, так сказать, из Санкт-Петербурга в Хельсинки, и мы, так сказать, снова будем нормально, так сказать, ездить

0: как мы в старые добрые времена путешествовали. Все. Теперь музыка. Естественно, если у кого-то есть пожелания, заявки, привета, присылайте 8-916-244-00-44.
1: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
2: Я на площади Шарль-де-Голль, это самый центр Парижа, как я понял, даунтаун ихний. Позади меня всемирно известная триумфальная арка Парижа.

0: «Вечерний Чехов» на радио «Комета».
1: Радио «Комета». Реклама.
2: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Летай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
3: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
4: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку?

0: Радио «Комета». 92.6 FM.
1: Вечерний Чехов на Радио «Комета».
2: Время, отведенное программе «Вечерний Чехов», заканчивается. Я вас передаю заботливой ручке Ивана, который рядом, прям со мной стоит.
3: Добрый вечер, любимый город Чехов.
2: Вот. А я говорю вам всем до свидания, и завтра вечерним Чехове встретимся. Все, Джуна Джи и я прощаюсь с вами, и Иван вас встречает. Пока!

0: Барі Лапасні, 20.00.
1: Новості страны и мира. О главном.
2: Россия запустит новые маршруты электричек из Великих Лук и Брянска до Белоруссии. Об этом заявил глава Росжелдора Александр Сахаров на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. С 2027 года планируем запустить также маршруты из Великих Лук до Витебска, Полоцка и между Брянском и Гомелем, поделился Сахаров. Он также заявил, что надеется на популярность новых направлений. Кроме того, глава Росжелдора сообщил о работе совместно с белорусскими коллегами над новыми проектами из-за положительной динамики по уже действующему приграничному сообщению. За перевод от близких налог не взимается, но важно соблюдать простые правила, чтобы у налоговой службы не возникло вопросов. Об этом в беседе с газетой «РУ» заявил депутат Госдумы Дмитрий Свищев. Он напомнил, что согласно разъяснениям Федеральной налоговой службы, переводы между физическими лицами, не связанные с получением дохода от предпринимательской или иной экономической деятельности, не подлежат налогообложению. Главный критерий – перевод не должен быть платой за товары, работы или услуги. Если вы переводите деньги репетитору, арендодателю или продавцу, то это уже доход для получателя, и с него нужно платить налог или быть самозанятым. А если просто помогать родным, то налог не возникает. И в завершении выпуска. На данный момент россиянам в среднем нужно около 5,5 месяцев на поиск работы. Для ускорения этого процесса соискатели обращаются к менторам и различным экспертам, однако важно, чтобы они не советовали врать в резюме. Это может ухудшить ситуацию, предупредил руководитель международного кадрового агентства Гарри Мурадян. Он пояснил, что профессиональный рекрутер своевременно определит ложь в резюме, а если даже этот этап удастся пройти, то впоследствии нанятого сотрудника разоблачат работодатель. За это грозит увольнение по статье, после чего в будущем вернуться к работе и выполнять свои обязанности будет непросто, предупредил эксперт. Он также посоветовал избирательно относиться к менторам, стараясь избегать тех, кто советует грязную игру с приукрашиванием и ложью в резюме. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
3: Добрый вечер, любимый город Чехов. В эфире Иван Карпов, и мы начинаем вечер романтики на самой замечательной радиостанции в мире «Комета» 92,6 FM. На данный момент за бортом радиостанции идет дождь, плюс 15. Многие говорят «поехали», я говорю «полетели».

0: 92.6 FM.
1: Радио «Комета». Реклама.
2: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «Тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3, напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
3: Чехов. Зерно и корма.
4: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
3: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
4: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
3: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строй Мастер», павильон И 8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Ой, что-то я замучился, что-то как-то это закрутился, завертелся. Среда, средец, половина рабочей недели, конец. Такая погода прям тянет

сон. Но не до сна, друзья мои. 8-916-244-0044. Телефон для ваших музыкальных заявок, приветов, пожеланий, признания в любви. Все ко мне, друзья. Все сюда.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
3: Турбаза Талвис-Ярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8-916-651-55-70 или на сайте www.talvisyarvi.ru.
4: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
5: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
4: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
5: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
6: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета». 92,6 FM.

0: Томск основан 7 октября 1604 года. В тот год в Москву ко двору Бориса Годунова прибыло посольство небольшого племени иуштинских татар во главе с князем Таяном. Он просил принять свой народ под власть русского царства и основать на реке Томь острог для защиты иуштинцев от нападений воинственных соседей. Основать город Борис Годунов доверил казачьим атаманам из Сургута и Тобольска. Для возведения острога было выбрано место на правом берегу реки Томи, давшее имя будущему городу. Сегодня Томск имеет почетный статус исторического города и считается старейшим образовательным и научным центром Сибири. В городе действуют 9 вузов, 15 НИИ и особая экономическая зона технико-внедренческого типа. Путеводитель. Томск расположен на востоке Западной Сибири, на берегу реки Томь, в 50 километрах от места ее впадения в Обь. Томский аэропорт принимает рейсы из Москвы, Краснодара, Уфы, Омска, Нижневартовска, Владивостока и других больших городов. Фирменный поезд «Томич» идет из столицы до Томска чуть больше 2 суток. Исторический телеграф.
1: С местного населения практически всех сибирских городов с 15 по 19 века собирали ясак – налог в царскую казну, чаще всего пушниной. Семья каждого томского охотника отдавала в казну по 10 соболей в год. В конце 19 века Томск стали называть сибирскими Афинами. Такое прозвище у города появилось благодаря первым в Сибири университету и высшему техническому учебному заведению. К началу Великой Отечественной войны Томск уже имел славу города науки и вузов. Каждый 12-й его житель был студентом. Сейчас студенты составляют 5-ю часть населения города. Уже в 21 веке недалеко от Томска был обнаружен самый большой в мире муравейник. Его высота составляет 2,5 метра, а в диаметре он более 5 метров.
0: Как красиво! Историческая часть Томска сохранила уникальность городского ландшафта. Каменные застройки губернского города 19-го начала 20 веков и деревянные застройки, украшенные старинной резьбой. Образцы томского зодчества, деревянного и каменного модерна,

Ильи, да. Илья, бывший, ну, так как бывших ВДВшников не бывает, и работает в РЖД. Вот как. На его пути лучше не встречаться в воскресенье. Ладно, всем успехов, удачи. С вами был Иван Карпов на самой замечательной радиостанции в мире. Комета 92.6 FM. Услышимся!

Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Радио «Комета». 92.6 FM. Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Эту песню можно смело назвать гимном зависимости и борьбе с ней. Как люди, мы наслаждаемся своим разрушительным поведением, независимо от того, насколько оно заставляет нас страдать. Мы тряпичные куклы в руках кукловода, так провозгласила группа Metallica в 1986 году в своем самом культовом альбоме Master of Puppets. Об одноименной песне и поговорим сегодня. В течение 8,5 минут текст шедевр трэш-металла характеризуют наркотики как кукловода. Вообще, конструкцию песни можно сравнить с повторяющейся картинкой зависимости. Начинается трек с низкого рифа из 3 нот, а дальше мелодия рвется вперед, как наркоман судорожно ищет дозу или деньги на нее. Через приблизительно 3 минуты начинается прекрасное, нежное, спокойное соло, сравнимое с кайфом. А затем опять те же самые поиски. Онемение прошло, и кукловод опять держит марионетку под контролем.

Металлика навела такой шорох после выхода своего альбома в 86-м, его провозгласили этапом нового звука. Долго экспериментируя, музыканты обрели свой настоящий стиль и любовь миллионов. Но за быструю славу Металлика была вынуждена заплатить жизнью басиста Клиффа Бёртона. Он погиб во время аварии, когда автобус с музыкантами свалился в кювет на заснеженной трассе. Клифф, бывший соавтором половины песен на альбоме, трагически погиб, а музыка группы навсегда изменила свое лицо. Скандалов вокруг этой песни всегда хватало. Так, к примеру, в 2013 году во время гастролей в Китае местные власти запретили исполнять вживую песню Master of Puppets из-за того, что в ней есть тема наркотиков. И несмотря на то, что сам посыл композиции антинаркотический. Гитарист Металлики Кирк Хэммонд протестовал против этого решения, а в паузах между песнями постоянно наигрывал заглавные.

Вы слушаете радио «Комета» 92.6 FM. Радио «Комета».

0: Комета.
1: Уходи, если сможешь.
2: В Чехове полночь.

0: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер FS-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: Радио «Комета». 92,6.

0: городе и районе 1 час ночи.
1: Радио. Радио. Радио. Комета.

Я вспоминаю ядреню феню. Так можно было это все забыть за дверью. Ключи от дома, чехол с гитарой, кусочек хлеба покормить голодных птиц. А в общем клево, что так вышло. Я сижу на крыше, пялюсь в панораму, и наше солнце закатилось на ночь глядя неспроста.

гонять лыжу, депрессника, который мне сбивает крышу, поля, лужайки, цветы, грибочки, и очень быстро песня пишется моя. Вообще-то клёво, полбутылки пива есть, и солнце кошкой лижет спину, и пьяный хохот.

0: вечный поэт, уеду вдаль.
1: А в общем клево, что так вышло. Я сижу на крыше, пялюсь в панораму.
2: И наше солнце закатилось, на ночь глядя, неспроста не